ты чёс, богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь мы без скарб, ломинем вар, стопим свят на злото. Gdy się pieszczotą, ramiona splot.